А я сажусь в вагон и покидаю Вавилон. И растворился сон, а голова как поролон. Сердечный метроном стучит колесам в унисон. И ветром унесен телефонный звон. У

Куда бы ни били бы ноги, смело ты шагай. Любую непогоду года смело ты пылай. На все свои проблемы кольца дыма ты пускай. Болото Бабилона навсегда пропадай.